Шатален успех свежина зеркало. И шкафы выхватывают в сердце.